0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM. СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Если в окно

0: радио Ваня.
1: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

0: Ваня. Ваня. Радио Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть... Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Я, кажется, в край достал свою подругу. Последние сутки она не снимает трубку.

0: Columbia Pictures не представляет.
1: Хорошо мне с тобой бывает.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Что если тушим на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. Новый бассейн «Чемпион» в Костроме будет принимать почти 160 тысяч посетителей в год. В России разрабатывают вакцину от аллергии на кошек и собак. Раскрыт секрет популярности советских фильмов. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Александр Баркалов. Губернатор Сергей Ситников и глава Костромы Олег Балаховец проверили новый бассейн на улице Индустриальной, передает пресс-служба городской администрации. Объект построен с применением быстровозводимых технологий, что позволило сэкономить средства. Площадь комплекса 1500 квадратных метров. Бассейн имеет 6 дорожек по 25 метров. Детское второе дно, тренажерный зал, раздевалки и медицинский кабинет. Ожидаемая годовая нагрузка до 160 тысяч посетителей. Отмечается, что уже набирают детские группы. А еще здесь будут проводить занятия по областной программе обучения плаванию. Также Сергей Ситников поручил задействовать бассейн для абилитации участников и ветеранов СВО. В Сеченовском университете ведется работа над первой вакциной от аллергии на домашних животных, пишут «Известия». Как сообщила сотрудник лаборатории иммунологии Ксения Рябова, препарат от аллергии на кошек уже ожидает клинических исследований, а вакцина от собак – в активной разработке. Также ученые создали тест-систему «Аллергочип РФ» для выявления чувствительности более чем к 120 аллергенам. В будущем планируется выпускать региональные версии тестов с меньшим количеством компонентов, чтобы сделать диагностику более доступной. По словам продюсера Елены Старцевой, секрет долгой любви к фильмам вроде «Иван Васильевич меняет профессию» и «Операция И» в их превращении в общий культурный код. Как сообщает Лента.ру, эти картины стали не просто кино, а языком, объединяющим поколения, а также семейной и новогодней традицией. В празднике зритель ищет не экспериментов, а тепла, устойчивости и понятного мира. Также важна точная работа с персонажами. Герои запоминаются и вызывают доверие. А еще Старцева выделила три фактора – узнаваемость, повторяемость и общность. Редкое качество, когда контент собирает аудиторию всех возрастов. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня четверг, 9 июля. И, кстати, день не такой уж и богатый на праздники. А все почему? Да потому что двумя днями ранее мы Ивану Купалу отмечали. Вчера день любви и верности. А сегодня немножечко подуспокоились. И отметим день сахарного печенья и день веры в единорогов. Вот так.
1: Единороги – загадочные существа с более чем тысячелетней историей. Изначально они считались свирепыми, опасными животными. Но со временем превратились в символ чистоты, благоразумия и грации. Самым ранним изображением единорогов более 4000 лет. Их находили еще в древней цивилизации долины Инда. Напомню, Инд — это одна из крупнейших и наиболее полноводных рек Южной Азии, берущая начало на Тибетском Нагорье, протекающая через территорию Китая, Индии и Пакистана. В водах реки обитает редкий дельфин реки Инд, находящийся под угрозой исчезновения. Именно от названия реки, собственно, происходит название самой страны Индия. Uh-huh. Ученые полагают, что прообразом единорога послужил Elasmotherium sibiricum, то есть сибирский единорог. На самом деле этот исторический зверь был, скорее всего, как предполагают зоологи, гигантским носорогом, обитавшим на территории современных Казахстана и Сибири. В европейской литературе и искусстве единорог приблизительно в течение последнего тысячелетия изображался как конь, часто белого окраса, с длинным прямым рогом, со спиральными бороздками, раздвоенными копытами, а иногда и козьей бородкой. Его обычно описывали как чрезвычайно дикое лесное существо, символ изящества, поэтому его могла поймать только девственница.
0: Ты знаешь, я сразу вспоминаю этот анекдот, что ты хочешь на Новый год? Единорога. А можно что-нибудь более реальное? Ну, хорошо, я хочу мужчину, который будет меня возить на Мальдивы, покупать мне бриллианты, никогда не изменять, покупать мне новые машины, кольца, серьги там и так далее. Ладно, какого цвета тебе нужен единорог? Ну, то есть...
2: Что это было? Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Не светло.
4: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
6: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
5: А что можно делать?
6: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
5: А официанты и администратор?
6: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
5: То есть можно начать проще?
6: Да, телефон, Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
5: Нормально.
6: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
7: Реклама.
8: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
9: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно. Точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
10: Погода. Всем привет на «Радио Ваня». В студии Александр Баркалов. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Нук будет достаточно прохладно. Днем температура воздуха поднимется всего до плюс 6. Надеюсь, местные жители не забудут надеть теплые вещи. А вот костромичам завтра будет весьма тепло. Днем до плюс 28, ночью до плюс 19 градусов. Облачно с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление немного пониженное. 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 57%. Согласно сервису Яндекс.Погода.
7: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Фантастично. Фантастично. Энергично. Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить про дары природы. Дело в том, что в Белоруссии вот недавно прошла новость. Один грибник, или один, или два, по некоторым данным, собрали ежемоментно рекордное количество лисичек. Целых 72 килограмма. Я этому событию особо не завидую, потому что не очень люблю лисички. Я люблю рыжики. Рыжики и, как выяснилось, грузди еще я очень сильно люблю. Так вот, эти два товарища собрали 72 килограмма и пошли их сушить и заготавливать. Мы же решили спросить у вас, а какие дары природы вы, скажем так, заготавливаете, засушиваете, может быть, замораживаете, именно те, которым вы не прилагали никаких усилий в плане их произрастания.
1: Ну, например, культивации.
0: Да, огурцы. Огурцы, это вы посадили их, там, окучивали, поливали. Ну, не окучивали, конечно, это уж. А то сейчас, знаешь, садоводы скажут, ну, да. Кто это огурцы окучивает?
1: Биозафоску подкидывали.
0: Я вчера подкидывала, представляешь? Вот. А именно те вариации, которые сами без вашего участия произвелись на свет. Это могут быть грибы, лечебные травы, это могут быть какие-то ягоды, может быть, вы ставите какие-нибудь рябиновые настойки.
1: Или ставите силки на съедобных птиц в полях.
0: И, да, или там охотитесь на косулю, хотя я вот не очень, конечно, да. Но, с другой стороны, у каждого человека свое мероприятие, занятие должно быть.
1: Ты знаешь, что одно из фирменных блюд итальянской кухни – это косуля на вертеле?
0: Ну, вот такое, конечно, тоже бывает. Я не вегетарианец, но и тем не менее. Опять же, может быть, вы охотитесь за морскими гребешками. Ну, вы живете на Сахалине и их все время заготавливаете, маринуете, я не знаю. Может, вы рыболов заядлый. Тогда что вы делаете с рыбой? Как вы ее готовите? Как вы ее заготавливаете?
1: С рыбой, да. А вдруг вы ловец жемчуга где-нибудь в водах Андаманского моря?
0: Да, кстати.
1: Невдалеке от Таиланда.
0: Дары, это же тоже дары природы, получается.
1: Конечно.
0: Итак, все про дары природы. Автор одного из комментариев у нас сегодня получит в подарок фирменную сумку Шоппер от Радио Ваня. Туда, кстати, тоже можно складывать дары. А писать о том, как вы пользуетесь природой, можно в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем Телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в нашем канале «В Максе Радио Ваня». В Максе и в Телеграме, пожалуйста, не забывайте представляться вашим реальным именем и писать, из какого вы города.
2: Батарейки. Заряженное шоу на «Радио Ваня».

0: Друзья дорогие, еще раз хочется напомнить, что сообщения по теме сегодняшнего утра вы можете оставлять в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» на стене нашей группы под постом с картинкой.
1: Ну а голосовые сообщения будьте любезны оставлять в телеграм-канале «Радио Ваня FM». Вам нужно зайти будет в сам канал, в правом нижнем углу нажать на значок микрофона и, не отпуская пальчик, сначала представиться, сказать, из какого вы города, дальше высказаться по теме нашего утра и в финале передать приветы друзьям, коллегам и любимым людям.
2: Стоят девчонки, юбки по колено.
3: Перехода метрополитена.
2: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны женщины, хорошими союзницами станут сегодня именно дамы. Присмотритесь к самым достойным из них.
2: Овны мужчины, вам не нужно никуда торопиться. Дела будут идти привычным, размеренным темпом.
1: Тельцы женщины, если хотите прогресса и перемен к лучшему в личных отношениях, будьте готовы во всех смыслах потрудиться.
2: Тельцы мужчины, день подходит для неформального общения и дружеских встреч.
1: Близнецы женщины, сосредоточьтесь на работе или учебе. Это позволит переключиться и развеяться.
2: Близнецы мужчины, можно успеть сделать то, на что раньше элементарно не хватало времени.
1: Раки женщины, не исключены денежные поступления, в том числе значительные.
2: Раки мужчины, спокойнее всего будет тем из вас, кто собирается провести время дома.
1: Львы женщины, если вы планируете заключить какие-то сделки, убедитесь в надежности партнеров.
2: Львы мужчины, не бойтесь нарушать традиции, у вас это получается очень талантливо и без особых последствий.
1: Девы женщины, поладить с людьми будет проще, чем обычно.
2: Девы мужчины, настроение постепенно улучшится после полудня, а вечер пройдет так просто замечательно.
1: Весы женщины, старайтесь не принимать близко к сердцу мелкие неурядицы, чтобы не затмить большие приятные события.
2: Весы мужчины, проявите активность, день станет интереснее, если вы не будете сидеть сложа руки.
1: Скорпионы женщины, многие проблемы, связанные с работой и учебой, вы решите, используя свое обаяние.
2: Скорпионы мужчины, для достижения наилучшего результата в личных отношениях, будьте готовы к необычным поступкам.
1: Тельцы женщины, очень опасно идти на поводу у эмоций, а также говорить и делать первое, что придет в голову.
2: Стрельцы мужчины, спокойно занимайтесь своими делами и легко игнорируйте как критику, так и непрошенные советы.
1: Козероги женщины, вероятно, начало сотрудничества, которое будет вам очень полезно.
2: Козероги мужчины, дела пойдут на лад, как только вы перестанете беспокоиться и займетесь актуальными вопросами.
1: Водолеи женщины, ваши реальные достижения помогут набраться оптимизма и веры в себя.
2: Водолеи мужчины, используйте свое влияние на окружающих, чтобы реализовать разные смелые замыслы.
1: Рыбы женщины, часто случайные знакомые помогают в решении личных или профессиональных проблем.
2: Рыбы мужчины, сегодня вы получите весомые доказательства того, что вас уважают, ценят и очень любят.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на Радио Ваня.

0: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня четверг. Вы нам рассказываете о том, как вы собираете, ловите и заготавливаете дары природы. Сергей Хапоженков отметился в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Самая большая щука, которую я поймал, весила 12 кг. Жена карася ловит ведрами, а вот грибы — это тема больная. Если идем в лес, 15-20 ведер прям как с куста, потом ночь варим и день закрываем. Привет моему любимому зайцу и жуковке.
1: Мне интересно, что вы делаете с карасями. Ну, вы их замораживаете или, может быть, какие-то полуфабрикаты из них изготавливаете. Ну и, собственно, куда делась щука? Может, котлет щучьих наделали? Котлеты щучьи, если правильно приготовлены, они...
0: Да, такие. Есть еще знаменитое блюдо еврейской кухни, называется фиш. Просто рыба. Это когда с щуки чулком снимается кожа, потом мякоть освобождается от костей, перемалывается и потом засовывается в этот самый чулок.
1: Обратно.
0: Получается рулет, такой рыбный рулет, это очень вкусно. А с карасями, слушай, если они не очень большие, такие с ладошку, может быть, даже меньше, их ужаривают в большом количестве масла, так что косточки становятся мягкими, и ешь прям как семечки.
1: А я не у тебя спросила, что с карасями делать надо, а у людей, как они их заготавливают.
2: А я что, не человек, что ли?
1: Так я не у тебя спросила.
2: Вот оно, притеснение, в каких условиях, понимаешь, работать приходится.
1: Евгений Чиберев на неделе ездил за грибами. Не поверите, ни одного мухомора не нашел, написал Евгений в нашем канале в Максе. Я просто, Евгений, в смысле, даже мухоморов нет? Или вы прям за ними целенаправленно зачем-то пошли? Вот что интересует. И из какого вы города? Вот почему, да, почему я и говорю, надо всегда писать, из какого города? Потому что, может быть, на Брянщине нет грибов, а где-нибудь в Ульяновске грибники
0: или,
1: уже
0: или
1: с ведрами.
0: Или на Смоленщине, или на Тихащине.
1: На Тихащине, да.
0: Анна Медведева, каждый год люблю ходить по лесу или в тех местах, где растут грибы и ягоды. Они
1: молча
0: могут,
1: с ножом.
0: Они могут...
1: Да.
0: Молча. Да-да-да-да-да, не проронив ни слова. В этом году уже поспела клубника. Собираемся этим вечером собирать ее поскорее, поскольку уже с этой недели продают и советуют скорее ехать. Ну, видимо, на рынок, да?
1: Не, ну, клубника, подождите. Клубника — это садовое растение. Понятно, что мама там посадила, усики пообрезала, все там подкормила, а именно природные дары, для которых вы, по большому счету, ничего и не сделали. Раз вот желудей насобирали, сделали поделки и продали на Авито.
0: Или забабахали шикарный торт из желудей.
1: Для свиней. Ну, потому что...
0: Ну, можно их и так назвать.
3: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
3: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+.
4: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
5: 10 июля, 19:00. Концерт «Холл Экран». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей. Только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь. Большой вклад в общее дело. «Икра». 10 июля, 19:00. 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы «Ювелирная улица Приволжска». Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», ИП «Новиков». В Костроме увеличат расходы на праздники за счет туристического налога. В Госдуме предложили ввести федеральные выплаты за 5 и 10 лет брака. Раскрыта стоимость дня путешествия по России летом. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Александр Баркалов. В городской думе приняты поправки в бюджет на 2026-2028 годы, которые предполагают увеличение трат на проведение городских мероприятий. Как передает Кострома Тудей, средства на это поступят от туристического налога, действующего с января прошлого года. Напомню, что за 2025 год в областную казну поступило 23 миллиона рублей. Часть из этих денег уже направили на благоустройство Ботниковского сквера, установку навигации для гостей и светодиодных экранов с картой города. Депутаты Госдумы предложили ввести федеральные выплаты для молодых семей к годовщинам брака. 5 тысяч рублей за 5 лет совместной жизни и 10 тысяч за 10 лет соответственно. Как сообщает «Известия», сейчас подобные меры действуют лишь в некоторых регионах. Парламентарии считают, что такие выплаты помогут укрепить институт семьи. Также там предложили подумать над ежегодной выплатой для многодетных семей. Аналитики подсчитали средние траты на день отдыха в российских городах этим летом. Как пишет «Лента.ру», в сумму включены проживание и два приема пищи. Самыми дорогими направлениями стали Петропавловск-Камчатский, Нижний Новгород и Псков – 10-11 тысяч рублей в день. В десятку также вошли Южно-Сахалинск, Калининград, Петербург, Сочи, Владивосток, Великий Новгород и Казань. А вот бюджетнее всего в Барнауле, Кемерове, Астрахани и Сургуте, где день обойдется не дороже 6 тысяч рублей. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации «Радио Ваня».
0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7 990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль». «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили обсудить дары природы. Кто что собирает, ловит, как заготавливает. Может быть, вы сушите, а может быть, что-то замораживаете, а может быть, что-то друзьям раздаете. Такое тоже бывает. Итак, что вы пишете, например, в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» по теме? Наталья Шарова из города Великие Луки. Мы с мужем любим ловить рыбу, собираем грибы, ягоды лесные и очень любим Иван-чай. Правда, он требует нехилой обработки, но оно того стоит. Привет всем тем, кто меня знает, и особенно любимому мужу Григорию. Батареечки, вас тоже люблю и слушаю каждый день по дороге на работу. Я просто уже и Алёшке рассказывала много раз. Действительно, Иван-чай, это же надо сначала собрать эти листики, потом их немножко подвялить, потом ферментировать, перетирая между двух ладошек, для того, чтобы переломать у них там все вот эти жилочки, и чтобы эфирные масла, ну, как бы наружу вышли. А потом подсушить, а потом еще и порубить. И вот подсушить можно в духовке. Если чуть-чуть, то будет зеленый чай. Иван-чай. Если прям посильнее, он будет черный. И пахнет он фруктами и персиками. Правда, Наташка?
1: А Зухра отметилась в нашем канале в Максе. Привет из Стерлитамака. Это Башкортостан. Сейчас у нас поспела лесная ягода. Собирали ее. Заготавливали веники березовые, а также и дубовые для бани. Недавно наткнулась на гриб под названием зонтики. Замечательный, съедобный такой гриб в диаметре 30 сантиметров. Прям чудо природы.
0: Прямо так и называется, Зухра? Зонтик? Я просто хочу посмотреть, что это. Может, у нас тоже такое растет, а я и не знаю. Оксана из Хабаровского края нам пишет. Проживаю в небольшом городке Вяземский. Каждый день слушаю радио Ваня на рабочем месте с коллегами. В нашем лесу растет папоротник и черемша, за которые мы ходим с супругом. Папоротник засаливаем, замораживаем на зиму. Дорогая Оксана, мне жуть как интересно, как на вкус вам соленый папоротник. И куда вы потом добавляете замороженный? Что вы с ним делаете? Потому что у меня тоже в лесу растет папоротник, а я прохожу мимо.
1: Марьяна, привет из Сургута. Лето у нас в этом году замечательное. У меня на даче растет щавель. Делюсь на работе с девочками, варим зеленые борщи. Хорошего дня вам, мои дорогие. Спасибо, Марьяна, что напомнили. Действительно, нет ничего вкуснее свежесобранного щавеля, который прямо рубится и отправляется в кастрюлю. Туда,
0: и с яичком, с яичком.
1: Туда кусочек говядины хороший, да. И, естественно, подавать это все с рубленым яйцом.
2: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Реклама.
1: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
2: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк-44. Покупай по выгодной цене. Байк-44.
3: Ясно папе, ясно маме. Окна ставьте, да, мне.
4: Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман». 370707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
5: Погода. Всем привет на радио Ваня, в студии Александр Баркалов. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Нук будет достаточно прохладно. Днем температура воздуха поднимется всего до плюс 6. Надеюсь, местные жители не забудут надеть теплые вещи. А вот костромичам завтра будет весьма тепло. Днем до плюс 28, ночью до плюс 19 градусов. Облачно с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление немного пониженное. 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 57%. Согласно сервису Яндекс.Погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио.

0: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня четверг. Вы рассказываете о дарах природы, которые вы собираете, отлавливаете, ну а потом, естественно, заготавливаете. Причем нас интересует, разумеется, не культивация каких-то там растений и всего прочего. Вот то, что дала сама природа. Снежана в нашем канале в Максе вспомнилась история с детства, когда мы с сестренкой были совсем маленькие. Каникулы проводили в деревне у бабушки, а времена там были суровые. Действовала одно правило. Дома сидеть нельзя. Варианты. Идти в лес, в огород, в поле, в хлев.
1: В общем, куда-нибудь идти.
0: И так далее. Конечно. Да. То есть, как быть полезным. А вот мы выбрали идти с дядей в лес за черникой. Наша задача — собрать по одной железной кружке черники, а дальше можем есть. Ну, мы собрали и пошли есть. Спустя время дядя нас спрашивает: где ваши кружки с ягодами, девочки? Мы такие: мы там вот под елкой оставили. А где Барбос? Это бабушкина собака. Ну, Барбоса рядом не оказалось. Дядя нам сказал: ну все, собирайте чернику заново. Мы побежали за своими кружками, а там этот самый Барбос уже вторую кружку с ягодами доедает, оставил нам только одну ягодку. Ну, пришлось собирать заново. Привет из Санкт-Петербурга.
1: Слушай, у меня у тети была собака Чапа. Она очень любила с нами ходить в лес, и она прямо чернику с кустика аккуратненько съедала. Но мне кажется, если бы ей предоставили просто миску, она бы тоже не отказалась. Ну а что, уже самой не надо напрягаться. Вообще-то некоторые собаки любят ягоды, а некоторые нет. Еще одно сообщение от Натальи. В том году нашли место, где растет обалденная облепиха. Мы ее столько насобирали. Мы ее и перетирали, и варенье варили, и морозили. В общем, в доме неделю пахло аптекой. Всех родных этой чудо-ягодой снабдили. Знаете, вот как кабачки раздают, так мы всем облепиху. До сих пор едим, пишет Наталья из Самары. А я как-то хотела куст облепихи взять у одной женщины. Она говорит: знаете, вы, конечно, можете его посадить, но облепиха, она говорит, потом у вас так разрастется, вы замучаетесь от нее избавляться. Она очень быстро самосадом вот эти свои семечки разбрасывает. И даже если ее посадить за забором, она может через забор эти семки перекинуть, и потом ты вся будешь в этих кустах облепихи. Хотя облепиху я нежно люблю и обожаю, и если бы нашла какой-нибудь куст, то обязательно бы его ободрала.
0: В каких отношениях облепиха с выхухолем?
1: Что ободрали за последнее время, вы, хотела я спросить, но выхухоль спутал все планы. Друзья, пишите нам о своих заготовках, что вы из чего делаете. Автор одного из комментариев получит фирменный шопер «Радио Ваня».
2: Ваня, Радио Ваня, ближе и роднее.

0: ставим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить про дары природы. Ну а что, пора бы уже. Где-то грибы пошли, кто-то вон лисички ведрами тащит, а кто-то и землянику с черникой уже наяривает. Что собираете вы и как заготавливаете? Анастасия Окладникова отметилась в нашем канале в Максе Радио Ваня. Я из Приморского края, пишет Настя. У нас очень богатая тайга. В мае заготавливаем папоротник. Его можно солить, можно замораживать. Вот еще раз, вы когда замораживаете папоротник, вы потом его зимой куда пихаете? Он как бы на что похож? Я честно не знаю, поэтому хотелось бы, чтобы как-то поподробнее было. В июне собираем березовый сок, из него также делаем квас. Ну, естественно, грибы маринованные, сушеные. Осенью уходим на сбор шишки, кедровыми орешками можно запастись. А еще можно собрать целебную смолу и сделать мазь от всяких ран и повреждений. Ну и еще дикий шиповник для зимнего чая. Рыбаки же летом запасаются камбалой. Зимой подледной навагой и корешкой.
1: Так вкусно все, я прям не могу.
2: Шикарно. Людмила Болотова из Липецка. У соседки одноклассник принес из леса много лет назад саженцы липы. И вот они выросли огромными красивыми деревьями. И такой большой урожай каждое лето в виде цветов собирают все желающие, в том числе и я. На всю зиму хватает заваривать и пить потом. Ой. Ароматнейший чай. Между прочим, липа расположена на ербе нашего родного города Липецка.
0: Ну, конечно, Липецк, липа, это же все понятно. Да. Мила Страхова пишет в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Я не жадная, всего понемножку, и на базар не таскаю, не торговка я. Вот нарву земляники две баночки, тут же сяду на травке и одну прям горстями слопаю с чашелистиками вместе, немытую. А вот моя своячница весь чебрец в балках повыдергивала, прям с корнями, и все на базар таскала. Разрушила экосистему, нанесла непоправимый урон алчностью сью своей. Заикаться аж начала.
2: Я понимаю, почему ты сейчас немножечко так на ухабах пронеслась. Вероятно, ты придумывала казнь для такого вот сорта людей.
0: Я вообще считаю, что люди должны аккуратненько в лес ходить с ножичком, да, срезать грибы. Некоторые, правда, говорят, что надо аккуратненько выкручивать, но уж явно не дергайте со всех сил.
2: Да,
0: ну,
2: вообще, без этого, без варварства. Ага.
0: Ну, конечно, нужно же думать, что после тебя на этой земле тоже кто-то еще останется.
2: А не как этот французский, да, император. Après nous de la deluge, да, после нас хоть потоп.
0: Да, нет, после нас должно быть еще лучше.
3: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
2: Не светло.
3: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
5: Цветы – это не просто подарок. Это проявление любви и нежности. В Розы 44. Огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата. Вместе с Розы 44. Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
6: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРНП 325-370-00-10-153.
7: 10 июля, 19:00. Концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей. Только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь. Большой вклад в общее дело. «Икра». 10 июля, 19:00. 16+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
9: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио Ваня.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между нами.

0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь один.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Проект «Костромы по благоустройству» еще одного участка набережной участвует во всероссийском конкурсе. Госдума приняла закон о раскрытии условий банковских услуг. Стала известна неожиданная польза яиц на завтрак. Всем привет на радио Ваня, в студии с новостями Александр Баркалов. Проект благоустройства участка набережной от Костромского Кремля до улицы Горной подан на 11-й всероссийский конкурс Минстроя, передает пресс-служба городской администрации. Напомню, что в прошлом году Кострома уже побеждала с проектом «Течение времени», получив 68 миллионов рублей на работы у нового речного причала. А вот новая заявка предполагает создание входной и прогулочной зон, а также пространство для мероприятий с амфитеатром. Отмечается, что итоги конкурса подведут в конце июля-начале августа этого года. Госдума одобрила во втором и третьем чтениях закон, обязывающий кредитные организации раскрывать информацию об условиях предоставления услуг, включая переводы через СБП и использование электронных средств платежа. Как сообщает «Известия», исключением станут электронные кошельки. Все сведения должны будут размещаться в отделениях банков и на официальных сайтах. Отмечу, что документ вступает в силу с 1 сентября 2027 года. Эндокринолог Зухра Павлова сообщила, что регулярное употребление яиц снижает риск болезни Альцгеймера. Как пишет Лента.ру, специалист объяснила, что яйца содержат специальные вещества, которые поддерживают память и защищают клетки мозга. При употреблении нескольких яиц в неделю риск деменции снижается на 20%, а при ежедневном – на 27%. «Яйца не таблетка, но хорошая инвестиция в память в пожилом возрасте», – сказала врач. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Батарейки». Заряженное шоу на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня четверг, 9 июля. И, кстати, день не такой уж и богатый на праздники. А все почему? Да потому что двумя днями ранее мы Ивану Купалу отмечали. Вчера день любви и верности. А сегодня немножечко подуспокоились. И отметим день сахарного печенья и день веры в единорогов. Вот так.
1: Единороги – загадочные существа с более чем тысячелетней историей. Изначально они считались свирепыми, опасными животными. Но со временем превратились в символ чистоты, благоразумия и грации. Самым ранним изображением единорогов более 4000 лет. Их находили еще в древней цивилизации долины Инда. Напомню, Инд — это одна из крупнейших и наиболее полноводных рек Южной Азии, берущая начало на Тибетском Нагорье, протекающая через территорию Китая, Индии и Пакистана. В водах реки обитает редкий дельфин реки Инд, находящийся под угрозой исчезновения. Именно от названия реки, собственно, происходит название самой страны Индия. Uh-huh. Ученые полагают, что прообразом единорога послужил Elasmotherium sibiricum, то есть сибирский единорог. На самом деле этот исторический зверь был, скорее всего, как предполагают зоологи, гигантским носорогом, обитавшим на территории современных Казахстана и Сибири. В европейской литературе и искусстве единорог приблизительно в течение последнего тысячелетия изображался как конь, часто белого окраса, с длинным прямым рогом, со спиральными бороздками, раздвоенными копытами, а иногда и козьей бородкой. Его обычно описывали как чрезвычайно дикое лесное существо, символ изящества, поэтому его могла поймать только девственница.
0: Ты знаешь, я сразу вспоминаю этот анекдот, что ты хочешь на Новый год единорога. А можно что-нибудь более реальное? Ну, хорошо, я хочу мужчину, который будет меня возить на Мальдивы, покупать мне бриллианты, никогда не изменять, покупать мне новые машины, кольца, серьги там и так далее. Ладно, какого цвета тебе нужен единорог? Ну, то есть...
2: Что это было? Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: Реклама.
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
2: Погода. Всем привет, на «Радио Ваня», в студии Александр Баркалов. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Нук будет достаточно прохладно. Днем температура воздуха поднимется всего до плюс 6. Надеюсь, местные жители не забудут надеть теплые вещи. А вот костромичам завтра будет весьма тепло. Днем до плюс 28, ночью до плюс 19 градусов. Облачно с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление немного пониженное. 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 57%. Согласно сервису Яндекс.Погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, лазанья и чебурек. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали кулинарное блюдо.
3: А на картинке подсказки холщовые мешочки, которые обычно вкладывают лаванду или какие-то душистые травы и кладут их в постельное белье для того, чтобы, когда ты открываешь шкаф, там все благоухало и такой вот свежестью. В общем-то, наполнить этот холщовый мешочек можно чем угодно. Тут главное правильный мешочек выбрать, чтобы он дышал. Вот эта ткань, насколько я помню, называется рогожка, ну или околотаго. Очень люблю я из такой ткани и шторы, и обитые диваны. У меня была такая мебель вот этой рогожки. Обитая. Шторы, кстати, очень хорошо смотрятся, особенно в дачном доме из рогожки.
2: Особый уют, да. Ты знаешь, я встречал такое наименование «джутовая ткань».
3: Возможно, и так
2: что-то
3: можно
2: типа,
3: ее...
2: Что-то типа, да, по-моему, похоже.
3: Да,
2: назвать. Такая немножко ворсистая, такая грубоватая, но при этом...
3: Такой деревенский вайб у нас
2: создает. Невероятный деревенский шарм этот.
3: Да, да, да. Я вот как раз сегодня из деревни, кстати, утром ехала, было такое туманище, что ничего не было видно впереди. А когда уже стала подъезжать к нашей студии, вид открылся на Финский залив, вот я Алексею сейчас показывала, невероятные какие-то краски, я... До сих пор понимаю, что это какое-то вот эстетическое наслаждение утро начинать вот с такого вида. И я искренне, хорошо, немножечко завидую тем людям, которые вот сейчас на намывных территориях, и у них окна выходят вот как раз в залив. И вот они видят это. Представляешь, ты просыпаешься, а у тебя такое. Не, ну понятно, что там ветра, у них песчаные бури.
2: Там окна не открыться, да, конечно.
3: Зато сквозь стекло очень хорошо все видно. Друзья, значит, заходим в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня» и угадываем кулинарное блюдо. Автор одного из правильных ответов сегодня получит в подарок два билета на третий этап главных кольцевых автогонок на выносливость. РЭК Гран-при Санкт-Петербурга, который пройдет 11 июля, то есть уже в эту субботу, послезавтра, на автодроме Игора Драйв.
1: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Мы вас приглашаем в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали кулинарное блюдо очень вкусное.
3: На картинке подсказки холщовые мешочки. Один из них уже чем-то наполнен, возможно, какими-то ароматными душистыми травами. И его можно положить, например, в шкаф с постельным бельем для того, чтобы оно благоухало. А еще есть пустые мешочки, в которые предлагается, видимо, пользователю запихнуть все, что душе вздумается. Это может быть и лаванда, и ромашка, ну или еще какие-то душистые растения.
2: Лаванда плюс ромашка будет лавашка.
3: Смешно. Очень много правильных ответов. Конечно же, вы молодцы, но есть и неправильные. И от этого не менее приятно, что вы подумали, например, про яйца в мешочек. А яйца в мешочек – это же что? Это же пашот знаменитый. Шаурма. Ну, шаурма в мешочке, она, наверное, конечно, не очень. Хотя, с другой стороны, вот когда я жила в Москве, там же не шаурма, там шаверма, и ее очень часто складывали в питу.
2: Не-не-не, это в Москве шаурма. А в Питере шаверма.
3: Да-да-да, это я уже, у меня все. Так вот, значит, шаурму складывали в питу, в кругленькую. Все-таки...
2: Плетешечку.
3: Да, все-таки шавуху в Петербурге, ее заворачивают в основном. И там эта шаурма может быть не только куриная, но и, например, там говяжья. И они обязательно капусту туда кладут. Да, а в Петербурге...
2: В Петербурге
3: не
2: нет,
3: кладут.
2: Категорически
3: вот
2: нет,
3: вот.
2: Нет.
3: Льняная каша, кулинарное блюдо еще предложила нам Анна. Ну а что, мешочки же льняные.
2: Да, а еще из льна делают рубашки, соответственно, съедобные рубашки можно подать мужу.
3: Кур Курник, вафли, это я продолжаю читать ваши варианты, от блинные мешочки, да, блинные мешочки, это вкусно, и просто картофель, а потому что картофель тоже складывают в мешки, но мы загадали не продукт, а именно кулинарное блюдо, друзья, да, еще раз, вы молодцы, конечно, это хинкали. Хинкали – это мешочки, в которые вкладывают какую-то начинку, и сверху они вот аккуратненько так вот защипываются, и потом за это что-то берутся, отъедаются. А вот это вот, я не знаю, у нее ведь есть название специальное.
2: Ну, хвостики вот
3: эти. У хвостика у этого.
2: Слушай, ты знаешь, что у меня есть огромное количество друзей, которые обожают доедать за своими детьми, женами.
3: Они там... не обожают, они просто привыкли, поверь мне. Друзья, у нас есть победительница. И зовут... Победитель у нас есть. Это сегодня мужчина. И зовут его Александр Агинский. Саша, вы молодец. Да, действительно, хинкали. Вы получаете 2 билета на чемпионат кольцевых автогонок на выносливость. РЭК Гран-при Санкт-Петербурга. Настоящий праздник для всей семьи. Развлечения по вкусу найдут и взрослые, и дети. В программе 4-часовая гонка на выносливость со звездами российского автоспорта. И все это 11 июля на автодроме и Город Драйв. Начало в 14:00. 0+.
1: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 9 июля, отмечается день Давида Земляничника по народному календарю, а земляничником преподобного Давида на Руси прозвали за то, что в его именины в лесу созревали первые ягоды. Ну а землянику что, любят все, особенно дети. Для них она была одним из главных лакомств. Об этой ягоде сложено много поговорок. Вот, например, такая. Первую ягоду в рот кладут, а вторую в дом несут.
2: Но все с детства помнят сказку Валентина Катаева «Дудочка и кувшинчик». Помните, да, там папа получает свою дочку. Одну ягодку беру, на другую смотрю, третью примечаю, а четвертая мерещится.
1: То ли большая, то ли малая мельница. Что же касается поговорки «поел, а потом в дом понес». Что в народе хотели этим сказать? Трудно удержаться от соблазна вот эту вот первую сладкую ароматную ягоду отведать, а уже потом, после того, как вы утолили свое желание, да, и как бы почувствовать вкусовыми сосочками вот этот вот сладкий сироп, можно заняться и заготовкой ягод. Да, собирать землянику занятие трудное, медленное, но леса щедры обычно. Если уж есть поля на землянике, то, пожалуйста, черника, она хотя бы не так сильно мнется. А вот с земляникой все-таки надо быть очень нежным и аккуратным. Землянику любили, кстати, не только за сладкий вкус и прекрасный аромат, но и за ее целебные свойства.
2: Опять мочегонная?
1: Алешка.
2: Как брусника.
1: Хорошо помогает при малокровии, полезно для печени.
2: Вот.
1: Для печени.
2: И
1: да, вот то, что ты имел в виду.
2: Для пузыря.
1: Да. Пузыря и печени, вообще отличное сочетание.
2: Пузырь и печень.
1: Листья земляники зимой заваривали и пили как чай. Это прибавляло сил. Ну и, конечно же, ей приписывали свойства магические. Вот, например, ежели тебе захочется взять ипотеку прямо сегодня, и ты пойдешь в банк, нужно в левый карман положить листья земляники. Одобрят, говорят русские народные люди. Земляника, ты и банк.
2: Ты и банк.
0: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: простая. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Не светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
6: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
7: 10 июля, 19.00, концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей. Только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь. Большой вклад в общее дело. «Икра». 10 июля, 19.00. 16+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
9: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Раз

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В образовательных учреждениях Костромы началась подготовка к новому учебному году. В России увеличили объем нагрузки для младшеклассников. Ученые связали риск набора веса с коротким сном. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Александр Баркалов. В Костроме стартовала подготовка школ и детских садов к началу учебного года. Как передает пресс-служба городской администрации, в учреждениях уже ведутся косметические ремонты, обновляются инженерные системы и пищеблоки. А в 5 детских садах по поручению губернатора Сергея Ситникова заменят асфальтовое покрытие. Также по национальным проектам «Молодежь и дети и семья» капитально отремонтируют школу номер 14 и корпус детского сада номер 54. А еще будет обновлен фасад одного из зданий гимназии номер 1. С 1 сентября в российских школах изменится объем учебной нагрузки для учеников начальных классов, сообщает Лента.ру. Согласно новым нормам, общий объем аудиторных занятий для учеников с 1 по 4 классы за 4 года обучения должен составлять от 2966 до 3305 академических часов. Отмечу, что ранее допустимый диапазон был немного шире – от 2954 до 3345 часов. Ученые из Колумбийского университета выяснили, что сокращение сна на 1,5 часа в течение 6 недель ведет к набору веса и снижению активности. Как пишут «Известия», в исследовании приняли участие 95 взрослых, привыкших спать по 7-8 часов. За время эксперимента участники прибавили в среднем около 0,5 килограмма, а время малоподвижного образа жизни увеличилось на 17-30 минут в день. По словам ученых, недосып такого типа характерен для трети взрослого населения и со временем может привести к серьезным проблемам со здоровьем. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Очень полезный энергетик. На «Радио Ваня».

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны-женщины, хорошими союзницами станут сегодня именно дамы. Присмотритесь к самым достойным из них.
2: Овны-мужчины, вам не нужно никуда торопиться. Дела будут идти привычным, размеренным темпом.
1: Тельцы-женщины, если хотите прогресса и перемен к лучшему в личных отношениях, будьте готовы во всех смыслах потрудиться.
2: Тельцы-мужчины, день подходит для неформального общения и дружеских встреч.
1: Близнецы-женщины, сосредоточьтесь на работе или учебе. Это позволит переключиться и развеяться.
2: Близнецы-мужчины, мужчины, можно успеть сделать то, на что раньше элементарно не хватало времени.
1: Раки женщины, не исключены денежные поступления, в том числе значительные.
2: Раки мужчины, спокойнее всего будет тем из вас, кто собирается провести время дома.
1: Львы женщины, если вы планируете заключить какие-то сделки, убедитесь в надежности партнеров.
2: Львы мужчины, не бойтесь нарушать традиции, у вас это получается очень талантливо и без особых последствий.
1: Девы женщины, поладить с людьми будет проще, чем обычно.
2: Девы мужчины, настроение постепенно улучшится после полудня, а вечер пройдет так просто замечательно.
1: Весы женщины, старайтесь не принимать близко к сердцу мелкие неурядицы, чтобы не затмить большие приятные события.
2: Весы мужчины, проявите активность, день станет интереснее, если вы не будете сидеть сложа руки.
1: Скорпионы женщины, многие проблемы, связанные с работой и учебой, вы решите, используя свое обаяние.
2: Скорпионы мужчины, для достижения наилучшего результата в личных отношениях будьте готовы к необычным поступкам.
1: Женщины, очень опасно идти на поводу у эмоций, а также говорить и делать первое, что придет в голову.
2: Стрельцы-мужчины, спокойно занимайтесь своими делами и легко игнорируйте как критику, так и непрошенные советы.
1: Козероги-женщины, вероятно, начало сотрудничества, которое будет вам очень полезно.
2: Козероги-мужчины, дела пойдут на лад, как только вы перестанете беспокоиться и займетесь актуальными вопросами.
1: Водолеи-женщины, ваши реальные достижения помогут набраться оптимизма и веры в себя.
2: Водолеи-мужчины, используйте свое влияние на окружающих, чтобы реализовать разные смелые замыслы.
1: Рыбы-женщины. Часто случайные знакомые помогают в решении личных или профессиональных проблем.
2: Рыбы-мужчины. Сегодня вы получите весомые доказательства того, что вас уважают, ценят и очень любят.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Люби меня.
1: Реклама.
2: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30 30 00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
3: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРНП 325-370-300-010-153.
4: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95. В Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
5: 10 июля, 19:00. Концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей. Только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь. Большой вклад в общее дело. «Икра». 10 июля, 19:00.
3: 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Аптека.
1: Митя Фомин хочет вернуться в хай-фай и говорит об этом открыто. Певец объяснил, почему воссоединение группы пока остается мечтой, а не планом. Фомин признался, что всеми силами поддерживает идею возрождения коллектива. Но на пути стоят два конкретных препятствия. Непростые отношения с другими бывшими участниками группы и репутация, которая закрепилась за ним после ухода из хай-фай. «Меня считают виновником всего плохого, хотя я на деле адекватный и очень покладистый человек», — сказал артист. Предыдущие попытки реанимировать проект результата не дали, тем не менее музыкант эту тему не закрывает. По его словам, главным стимулом для камбэка может стать интерес поклонников, если он окажется достаточно высоким, чтобы сдвинуть ситуацию. Кстати, в середине июня Фомин и Татьяна Терешина анонсировали совместный трек спустя 25 лет. Митя опубликовал видео прямо из студии звукозаписи с Терешиной в кадре. Бывшие солисты группы воссоединились ради релиза. Терешина пообещала фантастический похальный дуэт, которого поклонники ждали четверть века. Над треком работает саунд-продюсер и автор-исполнитель Никита Кунов.
2: Юлия Савичева не поддается на провокации поклонников. Певица, сменившая гламурный образ на рок, с юмором и без тени сомнения отвечает тем, кто призывает ее вернуться в прошлое. На просьбы фанатов, которые хотят видеть ее прежней, Савичева реагирует коротко и иронично. Ну, это, наверное, тетеньки, которым 55. В мае артистка уже объясняла, почему произошли перемены. По ее словам, до 2017 года многое в ее карьере определял продюсер. Сама она соглашалась и признает это открыто. Теперь ориентир другой. Собственные ощущения, а не чужое видение. «Я перестала бояться, что меня кто-то не поймет или не так воспримет, начиная с песен, которые я пою, заканчивая внешним видом. Многие вещи, которые со мной происходили до 2017 года, были навязаны», — рассказала артистка. Сейчас в ее репертуаре жесткие композиции, на сцене она стала заметно экспрессивнее и, кажется, чувствует себя в этом образе гораздо свободнее. Даже если некоторые фанаты продолжают ностальгировать, она продолжает делать по-своему. И, судя по ее словам, ей это явно идет.
0: Звучит легко. Радио Ваня. Ближе.

0: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Батарейки здесь. Сегодня четверг. Вы рассказываете нам о том, как вы добываете, собираете, а потом каким-то образом готовите дары природы. То есть что-то, что вот не человеком специально выращено, а пошел там в лес или на реку, ну и...
1: наловил.
0: Туда, в караси упал.

0: Максим Ворона в группе «Радио Ваня» ВКонтакте. Привет из Белгородской области. Обожаю охоту и рыбалку. Всем огромный привет. Каждое утро слушаю «Радио Ваня». Вы супер. Да, из щуки моя жена делает блюдо. Вот как правильно называется, не знаю. Максим, фиш. Фиш называется, просто рыба. Uh-huh. Снимает кожу чулком, да, потом, значит, перемалывает мясо, удаляет кости и добавляет грибочку. И обязательно в духовку, за уши не оттянешь. Действительно, невероятно вкусно. И здесь две фотографии потрясающие. Тут шкурки добытых Максимом животных. И вторая фотография на льду водоема. Максим фигурно выложил свой рыболовный трофей. Это щуки, причем такие хорошие, за килошник точно каждая.
1: Надежда Колосова. А я вот сегодня варю мороженое. Варенье. Да, сезон заготовок наступил. Что касается огорода, хотя мы сегодня не совсем о нем, и тем не менее, смородина красная, черная растет. Прекрасное время лета. Вот жаль, быстро проходит. Да даже не проходит. Пролетает, сетует Надежда из Вологодской области Кичменско-Городецкого района.
0: Наталья Шестиперова здесь же. Доброе утро, любимая волна. Пока на съедобное не охотилась, цель ближайшая – коры для цветов наносить. Uh-huh. А так сегодня у Наташи, между прочим, день рождения. Всем хорошего настроения. Наташу мы поздравляем, обнимаем.
1: И до сих пор Наташа на букет, который она нас привезла из сушеных колосков, стоит в нашей студии и украшает ее.
0: И ты обрати внимание, что несмотря на какой-то волчий, лютый перманентный аппетит, мы так и не съели ни одного зернышка из этого прекрасного букета.
1: Ну как же можно вот так вот взять и осквернить достопримечательность, не побоюсь этого слова, нашей студии. Еще одно сообщение от Оксаны. Свежий папоротник. Это я спрашивала, что люди с ним делают. Мы жарим с картошкой, а можно сделать с мясом в соевом соусе. На зиму солим, чтобы он сохранил первоначальный вид, а потом его немножечко вымачиваешь, и также можно сделать салат. Очень вкусно. Я говорю, для меня это сегодня открытие. Просто вот обычный лесной папоротник любого сорта, да, вот раз его и съел. Для меня это что-то невероятное.
2: Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. А мы тут дары природы обсуждаем. Кто что собирает, может быть, ловит и что из этого готовит. Еще несколько ваших сообщений хотелось бы прочитать. Анастасия из Омска. Мы каждый год заготавливаем сок лопуха, пишет Анастасия в нашем канале в Максе Радио Ваня. Он опухоль рассасывающий, уничтожает паразитов в организме. А еще сосновые шишки собираем, крепкий иммунитет и молодые отростки кедра для мужской силы, и веники из березы и липы. Это уже для души и тела мужского или женского.
1: Александр из Приморского края нас приветствует. В августе пойду, пишет Саша, забирать гриб, растет на дубе, висит, знаете, как макароны. В русском народном языке называется дедушкина борода. А вообще, по-научному, называется ежовик гребенчатый.
0: Да, я только на маркетплейсе видела его сушеный.
1: Кстати, да, я тоже в капсулах. Растет он, да, на севере, на Дальнем Востоке, больше нигде. С картошечкой пожарить вообще обалденно. За уши не оттащишь. Без него еще делать. Йод.
0: Фанат, например, нам написал: «Привет, дорогое Радио Ваня, наконец-то я вас нашел в Максе, теперь заживем». Друзья, наш канал в Максе называется «Радио Ваня». Заходите в Макс, пишите «Радио Ваня», и вот мы, пожалуйста, тут вам и выплываем.
1: Ну и сегодня, да, у нас победил Максим Ворона из Белгородской области, настоящий добытчик. Вы знаете, бывает трофейная охота, это когда, например, на африканских львов всякие мерзавцы охотятся, и фотографируются с ними, и да. Все.
0: А вот. Бывает, чтобы жену и детей накормить.
1: Ну, конечно,
0: так
1: ну, конечно.
0: Так вот это у нас сегодня как раз про Максима. Максим прислал фотографии, да, своей добычи, ну и, конечно же, рассказал, что он с ней делает. Вернее, даже не он, а его жена. Берет она рыбину, да, я правильно все рассказываю?
1: Конкретно щука.
0: Щуку, угу. Да. Вычищают ее, снимают аккуратненько кожу чулком, и щуки выбирают кости, потом, я так понимаю, перемалывают, добавляют лук, грибы, ну, кому что, и обратно в щуку запихивают.
1: Моя еврейская бабушка Роза,
0: Анисимовна готовила.
1: Да, то есть просто потом это режется, эта щука, она же длинная, да, как колбаса.
0: Как рулетик.
1: Просто как рулет и подается с картофельным
0: пюре. Ой, Максим, мы вас поздравляем от всей души и дарим большую красную сумку для ваших трофеев. А на самом деле фирменный шопер «Радио Ваня», конечно же.
2: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на «Радио Ваня».

0: нужен, нужен еще.
1: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня». Радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Новый бассейн «Чемпион» в Костроме будет принимать почти 160 тысяч посетителей в год. В России разрабатывают вакцину от аллергии на кошек и собак. Раскрыт секрет популярности советских фильмов. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Александр Баркалов. Губернатор Сергей Ситников и глава Костромы Олег Балаховец проверили новый бассейн на улице Индустриальной, передает пресс-служба городской администрации. Объект построен с применением быстровозводимых технологий, что позволило сэкономить средства. Площадь комплекса 1500 квадратных метров. Бассейн имеет 6 дорожек по 25 метров. Детское второе дно, тренажерный зал, раздевалки и медицинский кабинет. Ожидаемая годовая нагрузка до 160 тысяч посетителей. Отмечается, что уже набирают детские группы. А еще здесь будут проводить занятия по областной программе обучения плаванию. Также Сергей Ситников поручил задействовать бассейн для абилитации участников и ветеранов СВО. В Сеченовском университете ведется работа над первой вакциной от аллергии на домашних животных, пишут «Известия». Как сообщила сотрудник лаборатории иммунологии Ксения Рябова, препарат от аллергии на кошек уже ожидает клинических исследований, а вакцина от собак – в активной разработке. Также ученые создали тест-систему «Аллергочип РФ» для выявления чувствительности более чем к 120 аллергенам. В будущем планируется выпускать региональные версии тестов с меньшим количеством компонентов, чтобы сделать диагностику более доступной. По словам продюсера Елены Старцевой, секрет долгой любви к фильмам вроде «Иван Васильевич меняет профессию» и «Операция И» в их превращении в общий культурный код. Как сообщает Лента.ру, эти картины стали не просто кино, а языком, объединяющим поколения, а также семейной и новогодней традицией. Праздники зритель ищет не экспериментов, а тепла, устойчивости и понятного мира. Также важна точная работа с персонажами. Герои запоминаются и вызывают доверие. А еще Старцева выделила три фактора – узнаваемость, повторяемость и общность. Редкое качество, когда контент собирает аудиторию всех возрастов. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации, радио «Ваня».
1: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио «Ваня» бодрит и освежает.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Реклама.
2: 10 июля, 19:00, концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей. Только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь. Большой вклад в общее дело. «Икра». 10 июля, 19:00. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Просто такая сильная любовь.
3: Ты еще не знаешь.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: простишь потом. Не сходи с ума, не жалей ни о чем, ведь ты мне все простишь потом.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме увеличат расходы на праздники за счет туристического налога. В Госдуме предложили ввести федеральные выплаты за 5 и 10 лет брака. Раскрыта стоимость дня путешествия по России летом. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Александр Баркалов. В городской думе приняты поправки в бюджет на 2026-2028 годы, которые предполагают увеличение трат на проведение городских мероприятий. Как передает Кострома Тудей, средства на это поступят от туристического налога, действующего с января прошлого года. Напомню, что за 2025 год в областную казну поступило 23 миллиона рублей. Часть из этих денег уже направили на благоустройство Ботниковского сквера, установку навигации для гостей и светодиодных экранов с картой города. Депутаты Госдумы предложили ввести федеральные выплаты для молодых семей к годовщинам брака. 5 тысяч рублей за 5 лет совместной жизни и 10 тысяч за 10 лет соответственно. Как сообщает «Известия», сейчас подобные меры действуют лишь в некоторых регионах. Парламентарии считают, что такие выплаты помогут укрепить институт семьи. Также там предложили подумать над ежегодной выплатой для многодетных семей. Аналитики подсчитали средние траты на день отдыха в российских городах этим летом. Как пишет Лента.ру, в сумму включены проживание и два приема пищи. Самыми дорогими направлениями стали Петропавловск-Камчатский, Нижний Новгород и Псков – 10-11 тысяч рублей в день. В десятку также вошли Южно-Сахалинск, Калининград, Петербург, Сочи, Владивосток, Великий Новгород и Казань. А вот бюджетнее всего в Барнауле, Кемерове, Астрахани и Сургуте, где день обойдется не дороже 6 тысяч рублей. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня».

0: Реклама.
1: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
2: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на индустрию. Реальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
3: Хотите окна без монтажа по заводской цене? Окна Доберман. Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
0: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
1: 10 июля, 19.00. Концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей. Только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь. Большой вклад в общее дело. «Икра». 10 июля, 19.00. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и родней.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Проект Костромы по благоустройству еще одного участка набережной участвует во всероссийском конкурсе. Госдума приняла закон о раскрытии условий банковских услуг. Стала известна неожиданная польза яиц на завтрак. Всем привет на Радио Ваня, в студии с новостями Александр Баркалов. Проект благоустройства участка набережной от Костромского Кремля до улицы Горной подан на 11-й всероссийский конкурс Минстроя, передает пресс-служба городской администрации. Напомню, что в прошлом году Кострома уже побеждала с проектом «Течение времени», получив 68 миллионов рублей на работы у нового речного причала. А вот новая заявка предполагает создание входной и прогулочной зон, а также пространство для мероприятий с амфитеатром. Отмечается, что итоги конкурса подведут в конце июля-начале августа этого года. Госдума одобрила во втором и третьем чтениях закон, обязывающий кредитные организации раскрывать информацию об условиях предоставления услуг, включая переводы через СБП и использование электронных средств платежа. Как сообщают «Известия», исключением станут электронные кошельки. Все сведения должны будут размещаться в отделениях банков и на официальных сайтах. Отмечу, что документ вступает в силу с 1 сентября 2027 года. Эндокринолог Зухра Павлова сообщила, что регулярное употребление яиц снижает риск болезни Альцгеймера. Как пишет Лента.ру, специалист объяснила, что яйца содержат специальные вещества, которые поддерживают память и защищают клетки мозга. При употреблении нескольких яиц в неделю риск деменции снижается на 20%, а при ежедневном – на 27%. «Яйца не таблетка, но хорошая инвестиция в память в пожилом возрасте», – сказала врач. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!»
2: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдиях, море предательское.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
2: Не светло.
3: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
5: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
4: А что можно делать?
5: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
4: А официанты и администратор?
5: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
4: То есть можно начать проще?
5: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
4: Нормально.
5: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
6: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
7: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
8: Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30-30-00.
9: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П-325-370-00-10-153.
10: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
11: Ясно, папе. Ясно, маме. Окна ставьте.
12: Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман». 370707.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Если тебе стало грустно,
13: не забывай меня.
6: «Радио Ваня» ближе и роднее.

0: Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсем.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

0: вниз руки.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
2: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
3: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
2: Прям так и написать?
3: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
2: А дальше?
3: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
2: Это уже похоже на нормального помощника.
3: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
4: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
5: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
6: 10 июля, 19.00. Концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей. Только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь. Большой вклад в общее дело. «Икра». 10 июля, 19.00. 16+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
8: Ваня.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: В образовательных учреждениях Костромы началась подготовка к новому учебному году. В России увеличили объем нагрузки для младшеклассников. Ученые связали риск набора веса с коротким сном. Всем привет на радио «Ваня», в студии с новостями Александр Баркалов. В Костроме стартовала подготовка школ и детских садов к началу учебного года. Как передает пресс-служба городской администрации, в учреждениях уже ведутся косметические ремонты, обновляются инженерные системы и пищеблоки. А в 5 детских садах по поручению губернатора Сергея Ситникова заменят асфальтовое покрытие. Также по национальным проектам «Молодежь и дети и семья» капитально отремонтируют школу номер 14 и корпус детского сада номер 54. А еще будет обновлен фасад одного из зданий гимназии номер 1. С 1 сентября в российских школах изменится объем учебной нагрузки для учеников начальных классов, сообщает Лента.ру. Согласно новым нормам, общий объем аудиторных занятий для учеников с 1 по 4 классы за 4 года обучения должен составлять от 2966 до 3305 академических часов. Отмечу, что ранее допустимый диапазон был немного шире. От 2954 до 3345 часов. Ученые из Колумбийского университета выяснили, что сокращение сна на 1,5 часа в течение 6 недель ведет к набору веса и снижению активности. Как пишут «Известия», в исследовании приняли участие 95 взрослых, привыкших спать по 7-8 часов. За время эксперимента участники прибавили в среднем около 0,5 килограмма. А время малоподвижного образа жизни увеличилось на 17-30 минут в день. По словам ученых, недосып такого типа характерен для трети взрослого населения и со временем может привести к серьезным проблемам со здоровьем. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации, радио «Ваня».
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня! Радио Ваня!

0: 10 июля, 19.00, концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей. Только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь. Большой вклад в общее дело. «Икра». 10 июля, 19.00. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радио Ваня! Бодри!

0: ты узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Новый бассейн «Чемпион» в Костроме будет принимать почти 160 тысяч посетителей в год. В России разрабатывают вакцину от аллергии на кошек и собак. Раскрыт секрет популярности советских фильмов. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Александр Баркалов. Губернатор Сергей Ситников и глава Костромы Олег Балаховец проверили новый бассейн на улице Индустриальной, передает пресс-служба городской администрации. Объект построен с применением быстровозводимых технологий, что позволило сэкономить средства. Площадь комплекса 1500 квадратных метров. Бассейн имеет 6 дорожек по 25 метров. Детское второе дно, тренажерный зал, раздевалки и медицинский кабинет. Ожидаемая годовая нагрузка до 160 тысяч посетителей. Отмечается, что уже набирают детские группы. А еще здесь будут проводить занятия по областной программе обучения плаванию. Также Сергей Ситников поручил задействовать бассейн для абилитации участников и ветеранов СВО. В Сеченовском университете ведется работа над первой вакциной от аллергии на домашних животных, пишут «Известия». Как сообщила сотрудник лаборатории иммунологии Ксения Рябова, препарат от аллергии на кошек уже ожидает клинических исследований, а вакцина от собак – в активной разработке. Также ученые создали тест-систему «Аллергочип РФ» для выявления чувствительности более чем к 120 аллергенам. В будущем планируется выпускать региональные версии тестов с меньшим количеством компонентов, чтобы сделать диагностику более доступной. По словам продюсера Елены Старцевой, секрет долгой любви к фильмам вроде «Иван Васильевич меняет профессию» и «Операция И» в их превращении в общий культурный код. Как сообщает Лента.ру, эти картины стали не просто кино, а языком, объединяющим поколения, а также семейной и новогодней традицией. Праздники зритель ищет не экспериментов, а тепла, устойчивости и понятного мира. Также важна точная работа с персонажами. Герои запоминаются и вызывают доверие. А еще Старцева выделила три фактора – узнаваемость, повторяемость и общность. Редкое качество, когда контент собирает аудиторию всех возрастов. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь, ты узнаешь ее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
3: 12+.
4: Реклама.
5: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30 30 00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
6: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-00-10-153.
7: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95. В Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
8: 10 июля, 19:00. Концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей. Только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь. Большой вклад в общее дело. «Икра». 10 июля, 19:00. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Ваня, радио Ваня.
9: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
10: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Звезды

0: радио Ваня.
1: Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил. На своих двух, и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и говорит.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме увеличат расходы на праздники за счет туристического налога. В Госдуме предложили ввести федеральные выплаты за 5 и 10 лет брака. Раскрыта стоимость дня путешествия по России летом. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Александр Баркалов. В городской думе приняты поправки в бюджет на 2026-2028 годы, которые предполагают увеличение трат на проведение городских мероприятий. Как передает Кострома Тудей, средства на это поступят от туристического налога, действующего с января прошлого года. Напомню, что за 2025 год в областную казну поступило 23 миллиона рублей. Часть из этих денег уже направили на благоустройство Ботниковского сквера, установку навигации для гостей и светодиодных экранов с картой города. Депутаты Госдумы предложили ввести федеральные выплаты для молодых семей к годовщинам брака. 5 тысяч рублей за 5 лет совместной жизни и 10 тысяч за 10 лет соответственно. Как сообщает «Известия», сейчас подобные меры действуют лишь в некоторых регионах. Парламентарии считают, что такие выплаты помогут укрепить институт семьи. Также там предложили подумать над ежегодной выплатой для многодетных семей. Аналитики подсчитали средние траты на день отдыха в российских городах этим летом. Как пишет Лента.ру, в сумму включены проживание и два приема пищи. Самыми дорогими направлениями стали Петропавловск-Камчатский, Нижний Новгород и Псков – 10-11 тысяч рублей в день. В десятку также вошли Южно-Сахалинск, Калининград, Петербург, Сочи, Владивосток, Великий Новгород и Казань. А вот бюджетнее всего в Барнауле, Кемерове, Астрахани и Сургуте, где день обойдется не дороже 6 тысяч рублей. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 198-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. 10 июля, 19:00. Концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей. Только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь. Большой вклад в общее дело. «Икра». 10 июля, 19:00. 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радио Ваня. Всегда на солнечном.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

Кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
2: Не светло.
3: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы «Ювелирная улица Приволжска». Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», ИП «Новиков». Проект «Костромы по благоустройству» еще одного участка набережной участвует во всероссийском конкурсе. Госдума приняла закон о раскрытии условий банковских услуг. Стала известна неожиданная польза яиц на завтрак. Всем привет на радио «Ваня», в студии с новостями Александр Баркалов. Проект благоустройства участка набережной от Костромского Кремля до улицы Горной подан на 11-й всероссийский конкурс Минстроя, передает пресс-служба городской администрации. Напомню, что в прошлом году Кострома уже побеждала с проектом «Течение времени», получив 68 миллионов рублей на работы у нового речного причала. А вот новая заявка предполагает создание входной и прогулочной зон, а также пространство для мероприятий с амфитеатром. Отмечается, что итоги конкурса подведут в конце июля – начале августа этого года. Госдума одобрила во втором и третьем чтениях закон, обязывающий кредитные организации раскрывать информацию об условиях предоставления услуг, включая переводы через СБП и использование электронных средств платежа. Как сообщают «Известия», исключением станут электронные кошельки. Все сведения должны будут размещаться в отделениях банков и на официальных сайтах. Отмечу, что документ вступает в силу с 1 сентября 2027 года. Эндокринолог Зухра Павлова сообщила, что регулярное употребление яиц снижает риск болезни Альцгеймера. Как пишет Лента.ру, специалист объяснила, что яйца содержат специальные вещества, которые поддерживают память и защищают клетки мозга. При употреблении нескольких яиц в неделю риск деменции снижается на 20%, а при ежедневном – на 27%. «Яйца – не таблетка, но хорошая инвестиция в память в пожилом возрасте», – сказала врач. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации «Радио Ваня».
0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль». «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: Реклама.
1: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
2: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на индустрию. Реальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
3: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна Доберман. Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
0: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30 34 56. Твое лучшее лето на Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем одни. Маленькие люди, но огромные мечты. Маленькое сердце ждет большое.

0: солнышко в руках.
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «Земельничный рынок». Проект на декларации на наш.дом.рф.
5: Реклама. Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
6: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44. 10 июля, 19.00. Концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей. Только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь. Большой вклад в общее дело. «Икра». 10 июля, 19.00. 16+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
8: Hello!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В образовательных учреждениях Костромы началась подготовка к новому учебному году. В России увеличили объем нагрузки для младшеклассников. Ученые связали риск набора веса с коротким сном. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Александр Баркалов. В Костроме стартовала подготовка школ и детских садов к началу учебного года. Как передает пресс-служба городской администрации, в учреждениях уже ведутся косметические ремонты, обновляются инженерные системы и пищеблоки. А в 5 детских садах по поручению губернатора Сергея Ситникова заменят асфальтовое покрытие. Также по национальным проектам «Молодежь и дети и семья» капитально отремонтируют школу номер 14 и корпус детского сада номер 54. А еще будет обновлен фасад одного из зданий гимназии номер 1. С 1 сентября в российских школах изменится объем учебной нагрузки для учеников начальных классов, сообщает Лента.ру. Согласно новым нормам, общий объем аудиторных занятий для учеников с 1 по 4 классы за 4 года обучения должен составлять от 2966 до 3305 академических часов. Отмечу, что ранее допустимый диапазон был немного шире. От 2954 до 3345 часов. Ученые из Колумбийского университета выяснили, что сокращение сна на 1,5 часа в течение 6 недель ведет к набору веса и снижению активности. Как пишут «Известия», в исследовании приняли участие 95 взрослых, привыкших спать по 7-8 часов. За время эксперимента участники прибавили в среднем около 0,5 килограмма. А время малоподвижного образа жизни увеличилось на 17-30 минут в день. По словам ученых, недосып такого типа характерен для трети взрослого населения и со временем может привести к серьезным проблемам со здоровьем. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Включай лето на всю громкость. «Радио Ваня».

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
2: Ясно папе, ясно маме, окна ставьте.
3: Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман». 370707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Всем привет, на «Радио Ваня», в студии Александр Баркалов. Поговорим о погоде. Завтра в городе Йеллоунайф будет вполне себе тепло. Днем температура воздуха поднимется до плюс 20. А вот в Костроме настоящее лето и жара. Днем до плюс 30, ночью до плюс 21 градуса. Облачно с прояснениями. Тем не менее, осадков синоптики не обещают. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление немного пониженное. 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 56%. Согласно сервису Яндекс.Погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54 49 49. Вторая Волжская 7.
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44. 10 июля, 19.00, концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей, только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь – большой вклад в общее дело. «Икра», 10 июля, 19.00, 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники стали заманивать россиян в фейковые ИИ-платформы. Депутаты предлагают запретить давать микрозаймы с 10 вечера до 6 утра. Россиянам рассказали об опасности грязных наушников. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Мошенники распространяют рекламу несуществующих инвестиционных ИИ-платформ и убеждают россиян вложить деньги, обещая быстрый рост капитала, а после первого перевода усиливают давление, провоцируя вносить большие суммы. Об этом рассказали РИА Новости в компании по кибербезопасности F6. Через фейковые новости злоумышленники распространяют рекламу несуществующих инвестиционных ИИ-платформ, которые действуют как чат-боты под реальными и выдуманными брендами нейросетей, заявили в компании. Специалисты обнаружили 64 мошеннических сайтов, нацеленных на пользователей в России, Казахстане, Польше и Болгарии. Чат-боты обещают ежедневный заработок в 200-300 евро или долларов, представляясь умным роботом от известного бренда. Фейковые платформы просят контакты или предлагают посмотреть, как зарабатывать, а затем требуют вложить деньги. Для повышения доверия мошенники накручивают отзывы. Специалисты советуют не верить обещаниям высокого дохода за короткий срок и внимательно изучать информацию перед вложениями, говорится в сообщении. В Госдуме выступили с инициативой запретить микрофинансовым организациям давать займы россиянам ночью в период с 10 вечера до 6 утра. Мера поможет усовершенствовать механизмы защиты граждан при получении микрозаймов, сообщает газета.ру. Законопроект направлен на заключение в правительство. В документе отмечается, что именно в ночное время вследствие естественной физиологической усталости снижаются концентрация внимания и способность человека критически оценивать последствия совершаемых действий. Поэтому возрастает риск принятия импульсивных финансовых решений, подчеркнули авторы инициативы. Наушники, на которых скопились загрязнения, способны навредить не только коже, но и здоровью наружного слухового прохода. Об этом рассказала врач-отоларинголог Марина Салтанова. На поверхности наушников постепенно скапливается разнообразная грязь и определенные микроорганизмы. Теплая и влажная среда внутри слухового прохода создает благоприятные условия для их размножения. Если при этом на коже имеются микротравмы, риск развития воспаления значительно возрастает, объяснила врач в беседе с газетой.ру. Специалист уточнила, что одной из распространенных причин возникновения наружного отита как раз и становятся недостаточно чистые наушники.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Школьная дискотека.
6: Дискотека.
5: Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
4: 12+.
7: Радиоканал Гольфстрим FM.
4: Для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Александр Баркалов. Поговорим о погоде. Завтра в городе Йеллоунайф будет вполне себе тепло. Днем температура воздуха поднимется до плюс 20. А вот в Костроме настоящее лето и жара. Днем до плюс 30, ночью до плюс 21 градуса. Облачно с прояснениями. Тем не менее, осадков синоптики не обещают. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление немного пониженное. 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 56%. Согласно сервису Яндекс.Погода.
5: Радио Ваня. Отличная погода.
7: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
5: Радио Ваня. Всегда на солнечной стороне.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44. 10 июля, 19.00, концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей, только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь – большой вклад в общее дело. «Икра», 10 июля, 19.00, 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
4: Алло.
3: Ваня. Радио Ваня.

0: и я за тобой.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
2: В России повысят все виды пенсий. Депутаты приняли закон о создании электронных почтовых ящиков на госуслугах. Наши футболисты смогут принимать участие в международных соревнованиях. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Все виды пенсий будут повышены в России в 2027 году, однако сроки и механизмы выплат будут определены с учетом актуальной экономической ситуации в стране. Об этом РИА Новости сообщила доцент базовой кафедры торгово-промышленной палаты Людмила Иванова. Швец. Речь идет о страховых, социальных, накопительных пенсиях, а также о пенсиях военных и перерасчете пенсий для работающих граждан. Иванова Швец уточнила, что привычные сроки повышения страховых пенсий по старости могут быть скорректированы. Вместо одной индексации с 1 января 2027 года предусмотрены два этапа, то есть с 1 февраля и с 1 апреля. Кроме того, в течение года ожидается перерасчет доплат для отдельных категорий пенсионеров, включая бывших шахтеров и летчиков. Депутаты приняли закон о создании электронных почтовых ящиков на госуслугах. Документ одобрен во втором и третьем окончательном чтении. Норма входит в пакет поправок к закону о поддержке Почты России. Она создаст электронную почтовую систему. На портале госуслуг также появятся электронные почтовые ящики для юрлиц и индивидуальных предпринимателей. С них будет взиматься ежемесячная плата за пользование системой. С госорганов плата не берется. Отмечается, что граждане сами смогут определять круг лиц, от которых готовы получать сообщения через электронный ящик. Мошенники снова начали активно использовать дни рождения россиян для фишинговых рассылок. Об этом рассказал старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин, пишет газета.ру. Под видом поздравлений от банков, магазинов и операторов аферисты предлагают именинникам подарок, бонус или удвоение платежа. Для этого человека просят перейти по ссылке на сайт, внешне копирующий страницу известной компании. Там предлагают ввести данные карты якобы для активации бонуса. Деньги списываются сразу, обещанный подарок не начисляется. Схема построена на доверии и праздничном настроении. Сборная России по футболу вскоре сможет принимать участие в международных соревнованиях. ФИФА начинает процесс снятия запретов с России, пишет издание «Чемпионат». В самое ближайшее время Международная федерация футбола официально обсудит возвращение российских команд на турниры под эгидой ФИФА. Такое решение было принято после того, как Международный олимпийский комитет призвал снять все санкции в отношении российских спортсменов.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня. Лето. От.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио «Ваня».
1: У меня небольшое кафе, не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри Рестик, он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официанты и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
2: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
3: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: 10 июля, 19.00, концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей. Только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь. Большой вклад в общее дело. «Икра». 10 июля, 19.00. 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
5: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Александр Баркалов. Поговорим о погоде. Завтра в городе Йеллоунайф будет вполне себе тепло. Днем температура воздуха поднимется до плюс 20. А вот в Костроме настоящее лето и жара. Днем до плюс 30, ночью до плюс 21 градуса. Облачно с прояснениями. Тем не менее, осадков синоптики не обещают. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление немного пониженное. 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 56%. Согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
3: Ваня, Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: «Я схожу с ума». Радио «Ваня». Ближе и роднее.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это...

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: через край. Радио Ваня.
1: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как снежинка, даже не открыв его картинки, вся уже дрожишь изнутри.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

хорошим на небе до рождения суждено. Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдиях, море предательское.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Все, что...

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
2: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!